мать в этом я китирка куна. Они уйдя семита уйдя купи, мана уярка кунать.